Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Я люблю, и значит я живу.
1: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Хасихсир эшт араб ах хитлериса, ах халдаре сарал нискори хизе. Хасихсир эшт араб ах хитлериса.

Тутулеп умруду шокроги хурху, сакхум бугинко адоба замана. Тутулеп умруду шокроги хурху, сакхум бугинко адоба замана. Серунт утуз берат аншананиги, эчон холе бугодо умруяту. Серунт утуз берат аншананиги, эчон холе бугодо.

вала хуа дум дур хурмаде, хаб хаслихли алда дангваре сара. Урхун вала хуа дум дур хурмаде, хаб хаслихли алда дангваре сара. Жеги дум вухуле пухель жухабр.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Реклама на радио.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я. Radio Приборь. The best radio on 100.7 FM.

0: Реклама.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.
1: Реклама.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: известные приемы в песнях и в своих же песнях Дитера Болина. Но это не Дитер Болин, это та, которую поклонники, по крайней мере, в Германии, я знаю, называют ее ведьмой. В хорошем смысле этого слова, Каролину. Почему? Да потому что ведь, несмотря на свой солидный возраст, эта дама выглядит ну просто-напросто прекрасно. Секрет успеха прост, она говорит: йога, здоровый сон, ну и, в общем-то, здоровый образ жизни. Этими же заповедями певица руководствуется очень давно, и, как можем судить, результат налицо. Сиси Кейдж, I can lose my heart tonight. Великолепнейшее музыкальное произведение на волнах радио Прибой 7.49 с половиной. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир». Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кстати, сегодня многие используют эту песню для пародии на расставание, романтических видео, забавных сцен с питомцами и ностальгических монтажей с кадрами из культовых сериалов нулевых. Многие молодые пользователи искренне считают, что это новый релиз Филиппа Киркорова настолько органично хит почти 20-летней давности вписался в современный контент, что сегодня без него невозможно обойтись никак. Ну, не знаю, да это или нет. Я слежу только лишь за нашей радиостанцией, где главный, скажем так, тренд на этот час являются новости от Дианы Гаджиевой под управлением Расула Алибекова, что практически каждый час с 7 до 11 на волнах радио «Прибой». Дамы и господа, пройдемте.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Коммунальные службы Махачкалы переведены в режим повышенной готовности и в Дагестане восстановили транспортное сообщение с 7 селами. Теперь подробно. В России создают нормативную базу для поддержки развития искусственного интеллекта. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Документ фактически является отправной точкой для формирования правовой базы регулирования этой технологии в стране. Итоговая версия проекта учитывает предложения бизнеса и распространяет основные требования на большие фундаментальные модели. Генеративные нейросети, лежащие в основе многих ИИ-сервисов. Специализированные модели, технологии компьютерного зрения и отдельные ИИ-сервисы в рамках документа не попадают под действие новых норм. В стране завершилось российское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители определяли, какие общественные территории будут благоустроены в следующем году, а также могли выбрать дизайн-проекты уже отобранных пространств. В голосовании принял участие примерно каждый десятый житель страны. Всего собрано почти 16 миллионов голосов. Коммунальные службы Махачкалы переведены в режим повышенной готовности в связи с обильными осадками, сообщает пресс-служба мэрии. По городу курсируют мобильные бригады для мониторинга состояния дорог. Часть аварийных бригад уже работает на проблемных участках. В их распоряжении находится 15 единиц специальной техники для устранения возможных подтоплений. В Чародинском районе Дагестана восстановлено транспортное сообщение с 7 населенными пунктами, которые были временно отрезаны из-за размыва дороги, сообщает Дагестан-Автодор. На 27-м километре автодороги Цурипар-Чип организован проезд автотранспорта по временной схеме. Напомню, что накануне движение на этом участке было закрыто из-за критического подъема уровня воды в реке и размыва дорожного полотна. Футбольный клуб «Динамо» Махачкала в рамках летних тренировочных сборов проведет 6 контрольных матчей. Первый учебно-тренировочный сбор команды продлится до 4 июля. В его рамках махачкалинцы сыграют 2 товарищеских матча. Уже 1 июля «Динамовцы» встретятся с действующим чемпионом России Санкт-Петербургским «Зенитом». Игра пройдет на стадионе «Смена» в северной столице. И о курсах валют. На сегодня доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Тут, походу, как-то мы один раз разговаривали с Дианой по поводу искусственного интеллекта, о котором она сейчас, в общем-то, рассказывала. Диана вот, в общем-то, сказала как-то, да и сейчас тоже вспомнила этот разговор. Вот ты, говорит, говоришь, что искусственный интеллект будет дурить людей. Но на мой вопрос, сколько будет 2 плюс 2, он честно ответил, что 4. Я говорю, ну, ты знаешь, говорю, это потому, что он у тебя еще ничего не покупает и ничего тебе еще, в общем-то, не продает. Апанди Магомедов, песня называется «Солнце». Эта песня открывает новый музыкальный час.

0: Еще недавно у них было все, все общее, общие планы, общие интересы, но сейчас каждый из них ищет свое счастье. Пока еще не могут привыкнуть, что они не вместе, что радости и горести будут делить, ну, скажем, не с тобой, что не с тобой будут рассказывать, и они о тебе будут рассказывать. О самом сокровенном и, конечно же, о важном. Они расстались. Да. Но нет ощущения свободы, а есть просто огромная всепоглощающая грусть протяженностью в 3.5 минуты. Ани Лорак и Эмин в нашем эфире. Далее информация о нашем деловом партнере. Эфирная студия радио прибудет до 11.00. Расул Алибеков, доброе утро.
1: Шестого, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи Вивас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: как говорит молодежь, серьезная тема в нашем эфире. Скажете, не молодежная песня? Ничего подобного. Молодежь очень хорошо знает эту песню и эту банду. Сейчас объясню. В нашем эфире Old Gods of Asgard. То же, что и Poets of the Fall. Но здесь вот они контрастируют со стандартным, преимущественно спокойным звучанием поэтов, переходя в полноценный рок-н-ролл с доминирующей партией на электрогитаре. Вот она. Видно, что музыканты смогли оторваться по полной, а динамика песни идеально подошла под лучшую сцену сражений. А вот теперь внимание, почему молодежь знает в игре «Битву на ферме», где атмосфера напряженного триллера резко меняется на светошумовое экшен-представление. Так что молодежь очень хорошо знакома с этой песней и с этой бандой, которая прямо сейчас спела свою лучшую песню на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Где-то у меня здесь был прогноз погоды, с которым я сейчас хочу вас ознакомить. 25 облачно с прояснениями, сегодня слабый дождь. Ну, синоптики говорят, что дождь слабый, не нужен нам сильный дождь, как это было вчера вечером. Так, сегодня днем воздух прогреется до плюс 27, после обеда слабенький дождь. Ветер у нас 5 метров в секунду северо-западного направления.

0: Это абсолютно новая песня в исполнении Николая Баскова, которая звучит на волнах радио «Прибой». Песня называется «Туманы». Ну а песни мы уже говорили, вот совсем недавно, где-то на просторах интернета, я нашел следующую информацию. Информация, конечно, не полная, может быть, кто-то знает, но сейчас объясняю. Так вот, Николай Басков недавно застраховал свой голос на 2 миллиона долларов. Далее было написано, теперь он ценится в два раза дороже определенных частей тела Дженнифер Лопес. Каких частей тела Дженнифер Лопес, увы, не уточнили. Ну, я тоже не знаю, в общем-то, да. А, в общем, очередная партия большой новой песни на волнах радио «Прибой». 8.36, время московское. Сделаем паузу.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-252-47-47.

0: Несомненно, мы заметили, что в последние несколько дней пробок на дорогах нашего города стало намного, ну, в общем-то, в разы меньше. О чем говорит? О том, что, в общем-то, без дела в город выезжать, вот видите, те, которые выезжали, можно же просто не выезжать, можно же просто оставлять свои машины. А вот сегодня это очень даже хорошо, ходить пешком, вот наслаждаться летом и наслаждаться лучшими моментами теплого времени года. Так, пока я тут лезу в свой этот самый монитор Яндекс.Пробки, водители часто недооценивают помеху справа, особенно ту, которая сидит рядом на пассажирском кресле справа и постоянно что-то, в общем-то, ну, это мне вот маршруточник сегодня, в общем-то, рассказывал анекдот. Вы знаете, говорит, такой вот анекдот? А вот, я говорю, нет, не знаю, откуда мне знать, я анекдоты не рассказываю здесь. А вот, так, смотрите, троллейбусное кольцо не критично, а Кушинка не критично. Вот критичное место нашел только лишь Булача, улица, которая ведет в район вот этого вот памятника защитникам Отечества, где мужик на коне. Вот в этом месте только лишь большое скопление автомобилей. Что касаемо редукторного поселка, проспект Насрудинова, проспект Петра Первого, там вроде бы все свободно. Вчера, конечно же, город у нас увяз в пробках. Это говорит о том, что, в общем-то, дожди еще впереди будут, и нужно заранее выбирать маршрут или же просто оставаться дома. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните, что столбы наносят повреждения автомобилям только в порядке самообороны. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем счастливо!
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи Вивас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Об этом исполнителе, естественно, нужно говорить очень хорошо, потому как нехорошо мы говорить просто-напросто не умеем, потому что мы, ну, это же радиоприбой. Бесполезно пытаться описать вокальный талант Джо Кокера словами. Вы просто должны услышать его пение собственными ушами и все понять. В далеком 60-м году прошлого столетия, когда Джо Кокер основал свою первую группу «Кавалерия», самыми популярными артистами года в чартах были Рой Орбисон, Эверли Бразерс и Сэм Кук. Но все они, конечно же, талантливы по-своему, но далеки от того необузданного драйва, который Джо Кокер вкладывал в свой голос. Его грубое и неотшлифованное пение воплощало в себе всю ту силу, на которой держался рок-н-ролл. Эта эмоция – это его способ выразить себя, говорил так сам Джо Кокер. Так называлась песня в его исполнении, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Далее будет много полезной информации. Кстати, очень много полезной информации на волнах радио «Прибой». Ну а затем Ренат Каримов и Тони Иги. Продолжение именно за ними в виде лучших песен.
1: Реклама на радио.
2: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550 88 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: У девушки спросил, которая новости читает и зовется в ваших радиоприемниках, Диана Гаджиева, о чем пойдут новости. Она сказала, ну ты услышишь. Но обязательно, конечно же, расскажу про выпускные. Помнишь выпускные свои? Я говорю, конечно же нет. А вот сегодняшние выпускные, видел выпускников? Я говорю, да, видел. Вот, ты знаешь, все хорошо, но есть одно но. Она говорит, какое но? Я говорю, просто глядя на некоторых выпускников, невольно хочется спросить, откуда их выпустили. Впереди у нас новости, мы с вами услышимся в следующем музыкальном часе. Вы слушаете Радио Прибой и правильно делаете, что слушаете только Радио Прибой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в единый день. Дагестан и Азербайджан определили сотрудничество по нескольким направлениям. И шторм оставил без света более 60 тысяч жителей республики. Теперь подробно. Выпускные вечера для 11-классников по всей России пройдут в единый день завтра, 27 июня. Официальную рекомендацию Министерство просвещения направило во все регионы. В этом году ведомство обновило формат школьных праздников. В программу теперь обязательно войдут поднятие государственного флага и исполнение гимна. Главный акцент сделают на чествовании многодетных семей и династий. На торжественной линейке также пригласят родителей выпускников, имеющих государственные награды или участвующих в СВО. Кроме того, Минпросвещение поручило регионам взять под особый контроль антитеррористическую безопасность в школах и обеспечить доступность всех праздничных площадок для маломобильных учеников. Дагестан и Азербайджан определили сотрудничество по нескольким направлениям – главные – транспорт, экономика, культура и образование. Среди инвестпроектов – закладка оливкового сада на 50 гектарах и строительство маслозавода на юге Дагестана, а также проработка создания современного агробиотехнологического комплекса. В Дагестане произошли массовые отключения электроснабжения. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по республике, они зафиксированы в 8 муниципальных образованиях региона. В общей сложности без света остался 31 населенный пункт, в которых проживают более 60 тысяч человек. Главными причинами технологических нарушений стали шквалистый ветер и проливные дожди, вызвавшие многочисленные короткие замыкания и обрывы линий электропередачи. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Дагестана Али Омар Ахмедов на заседании оперативного штаба ведомства подверг резкой критике халатное отношение к росту заболеваемости корью в нескольких районах. Руководитель дал местным властям одну неделю на принятие экстренных мер по эпидемической безопасности. Отмечается, что с начала года в Дагестане зафиксировано уже 120 случаев заражения. В Минтрансе республики обсудили строительство трех дорожных объектов, которые свяжут федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым всесезонным туристско-рекреационным комплексом «Каспийский прибрежный кластер». Они сделают побережье доступнее для туристов и инвесторов, а также станут стимулом для социально-экономического развития юга Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Знаете, нынешние выпускные от 1 до 9 классов, они такие напыщенные и пафосные, словно церемония «Оскар», концерт, приглашенные певцы, видео и так далее. Вы знаете, когда я закончил 8 класс, мне просто дали аттестат и попросили не идти далее в 9-й. Радио Прибой в эти утренние часы. Мы желаем вам доброго утра и хорошего настроения.

0: Песню поет в нашем эфире Руслан Гасанов. Песня называется «Караванщик».
1: Пустыни, песок.
0: 9:10 в эту пятницу, 26 июня. Приветствую вас на волнах радио «Прибой». Желаю вам доброго утра и сопутствующих дел. Далее информация о нашем деловом партнере, информация нашего делового партнера. Мы с вами услышимся в самое ближайшее время. Кнопки жмет в эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков. Будем знакомы.
2: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи Вивас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Можно было бы просто сказать, это просто группа Whitesnake. Но Whitesnake — это не просто группа, а живое воплощение рок-н-ролльной мечты, неудержимых амбиций одного человека, которого зовут Дэвид Ковердейл. Пройдя невероятный путь от блюз-роковой команды, популярной в Европе, до гламурных стадионных богов, покоривших Америку, они стали одним из главных символов 80-х, эпохи, где музыка, имидж и видеоклипы все слились воедино, неотразимое и, конечно же, целое. Если ранние Whitesnake были похожи на старый добрый английский паб с пинтой эля, то американская версия, конечно же, это дорогой коктейль с зонтиком, поданный на голливудской вечеринке. Так называлась песня этой великолепнейшей группы, которую мы очень любим. Мы — это Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Реклама.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В нашем эфире Лали Гордзманишвили. Песня называется «Момина Тре», что сие означает «Я скучаю». У меня очень много есть друзей в солнечной Грузии, которые все время, в общем-то, спрашивают, когда я приеду, когда я приеду. В общем, имея с ними телефонный разговор совсем недавно, пообщались о том, о сём, они мне рассказали один очень интересный анекдот. Но когда они рассказывают анекдот, они всегда говорят, что это грузинский анекдот. Так вот, грузинский анекдот. Жена-блондинка спрашивает, значит, мужа-грузина: «Гоги, ты других женщин любил?» Гоги сказал: «Уважал».
1: Погода.
0: Сейчас 25, днем плюс 27. После обеда осадки в виде дождя. Ветер 5 метров в секунду северо-западного направления.
2: Радиоприбой.

0: Ну, на первый взгляд, это простая такая, знаете, лирическая песня, но если прислушаться и присмотреться внимательнее, это гимн всем тем, кто скрывает боль под маской уверенности. Так же, как все, как все, как все. Это не просто песня, это объятие тем, кто чувствует себя одиноким. А вообще, это напоминание, что быть человеком не стыдно, что можно быть великим артистом, которого любят миллионы, и все равно просить у судьбы чуть-чуть счастья, просто потому, что ты такой же, как все. Алексей Глызин, «Радио Прибой». Песенка про меня.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В нашем эфире та песня, которую написал Игорь, который композитор крутой. Песню исполнила певица, которую зовут Алсу, а песенка называется «Мама не знает». Из разряда тех, которые, в общем-то, написаны раз и навсегда. Хорошая песня. Немного полезной информации от нашего делового партнера и великолепнейший дуэт Питбуль и Марк Энтони. Они расскажут нам историю, которая называется «Rain Over Me». И все это на волнах нашей радиостанции. Итак, 3, 2, 1, теперь полезная информация.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи Вивас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в единый день. Дагестан и Азербайджан определили сотрудничество по нескольким направлениям. И шторм оставил без света более 60 тысяч жителей республики. Теперь подробно. Выпускные вечера для 11-классников по всей России пройдут в единый день завтра, 27 июня. Официальную рекомендацию Министерство просвещения направило во все регионы. В этом году ведомство обновило формат школьных праздников. В программу теперь обязательно войдут поднятие государственного флага и исполнение гимна. Главный акцент сделают на чествовании многодетных семей и династий. На торжественной линейке также пригласят родителей выпускников, имеющих государственные награды или участвующих в СВО. Кроме того, Минпросвещение поручило регионам взять под особый контроль антитеррористическую безопасность в школах и обеспечить доступность всех праздничных площадок для маломобильных учеников. Дагестан и Азербайджан определили сотрудничество по нескольким направлениям: главные – транспорт, экономика, культура и образование. Среди инвестпроектов – закладка оливкового сада на 50 гектарах и строительство маслозавода на юге Дагестана, а также проработка создания современного агробиотехнологического комплекса. В Дагестане произошли массовые отключения электроснабжения. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по республике, они зафиксированы в 8 муниципальных образованиях региона. В общей сложности без света остался 31 населенный пункт, в которых проживают более 60 тысяч человек. Главными причинами технологических нарушений стали шквалистый ветер и проливные дожди, вызвавшие многочисленные короткие замыкания и обрывы линий электропередачи. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов на заседании оперативного штаба ведомства подверг резкой критике халатное отношение к росту заболеваемости корью в нескольких районах. Руководитель дал местным властям одну неделю на принятие экстренных мер по эпидемической безопасности. Отмечается, что с начала года в Дагестане зафиксировано уже 120 случаев заражения. В Минтрансе республики обсудили строительство 3 дорожных объектов, которые свяжут федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым всесезонным туристско-рекреационным комплексом «Каспийский прибрежный кластер». Они сделают побережье доступнее для туристов и инвесторов, а также станут стимулом для социально-экономического развития юга Дагестана. И о курсах валют: на сегодня доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ностальгия и легкая грусть являются ключевыми чувствами, переданными в этой песне. Образ зимней природы и холодного ветра дополняет общую картину одиночества и задумчивого настроя героя. Настроение меланхоличное, спокойное, пропитанное сожалением о невозвратности прежних моментов жизни. А горящий огонь, ну, который неизбежно гаснет, оставляя за собой белый пепел воспоминаний, является самым главным, наверное, в этой песне. Александр Маршал. Так называлась песня в его исполнении, которая прозвучала практически уже на волнах радио «Прибой». 10 часов и 11 минут. Время московского. На сегодня 26 июня, пятница. Продолжение последует обязательно, но прежде будет информация нашего делового партнера. Я же всем желаю доброго утра, хорошего настроения. Вашей компании остаюсь на ближайший час. Pride Balm, только лучшая музыка под управлением Расула Алибекова.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: Великолепнейшая группа Beach Boys, сны Калифорнии, радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Я арцул чонтац иля, я схалул гонгварац иля.
10: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

«Дивная любовь» — так называлась песня в исполнении Умайры Шахбановой, которая прозвучала только что в нашем эфире. И перед тем, как Стас Пьеха споет новую песню под названием «Мама», я расскажу вам о погоде. Итак, коротко о погоде. Сейчас 26, днем плюс 27. Слабый дождь с 13 до 18.00 ожидается. Ну, не факт то, что он пойдет. А 5 метров в секунду ветер северо-западного направления. У нас сегодня солнышко то туда, то сюда. В общем-то, вот такая погода у нас.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Не могу назвать его набирающие обороты. Он уже давным-давно набрал обороты, и на этих оборотах продолжает свое выступление. Тедди Свимс на радио Прибой. Далее полезная информация от нашего делового партнера. У меня же на сегодня все. Мы с вами в понедельник обязательно услышимся. Далее эстафету принимает диджей Адам Будагилов. У него только лучшая музыка. Расул Алибеков, услышимся.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи Вивас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в единый день. Дагестан и Азербайджан определили сотрудничество по нескольким направлениям. И шторм оставил без света более 60 тысяч жителей республики. Теперь подробно. Выпускные вечера для 11-классников по всей России пройдут в единый день завтра, 27 июня. Официальную рекомендацию Министерство просвещения направило во все регионы. В этом году ведомство обновило формат школьных праздников. В программу теперь обязательно войдут поднятие государственного флага и исполнение гимна. Главный акцент сделают на чествовании многодетных семей и династий. На торжественной линейке также пригласят родителей выпускников, имеющих государственные награды или участвующих в СВО. Кроме того, Минпросвещение поручило регионам взять под особый контроль антитеррористическую безопасность в школах и обеспечить доступность всех праздничных площадок для маломобильных учеников. Дагестан и Азербайджан определили сотрудничество по нескольким направлениям – главные – транспорт, экономика, культура и образование. Среди инвестпроектов – закладка оливкового сада на 50 гектарах и строительство маслозавода на юге Дагестана, а также проработка создания современного агробиотехнологического комплекса. В Дагестане произошли массовые отключения электроснабжения. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по республике, они зафиксированы в 8 муниципальных образованиях региона. В общей сложности без света остался 31 населенный пункт, в которых проживают более 60 тысяч человек. Главными причинами технологических нарушений стали шквалистый ветер и проливные дожди, вызвавшие многочисленные короткие замыкания и обрывы линий электропередачи. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов на заседании оперативного штаба ведомства подверг резкой критике халатное отношение к росту заболеваемости корью в нескольких районах. Руководитель дал местным властям одну неделю на принятие экстренных мер по эпидемической безопасности. Отмечается, что с начала года в Дагестане зафиксировано уже 120 случаев заражения. В Минтрансе республики обсудили строительство трех дорожных объектов, которые свяжут федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым всесезонным туристско-рекреационным комплексом «Каспийский прибрежный кластер». Они сделают побережье доступнее для туристов и инвесторов, а также станут стимулом для социально-экономического развития юга Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

Поверху лук падал!

0: Ретро-час на радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Людмила Сенчина на волнах радио. Прибой была только что, друзья мои, это не просто певица. Она была в свое время символом Золушкой, советской эстрады, хрупкая, с кукольным лицом и ангельским голосом. Но за этой гладкой картинкой, как обычно, таится бурный водоворот страстей, разрушенных судеб и громких скандалов. «День рождения» назывался трек, прозвучавший в 11:20 по Москве на волнах радиостанции «Прибой». С пятницы, конечно, всех вас, друзья. 26 июня, уже один из летних месяцев почти позади, но надежды на хороший отдых у нас не пропадают. Впереди июль, август и прекрасное время, друзья. Остаемся всегда в компании «Радио Прибой», наслаждаемся хорошей музыкой и в программе ретро-песнями из прошлого века. Зовут меня Адам, всем большой привет и I'm Your Flowers через секунды Obsession.
1: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу: город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтранс предложил ужесточить контроль за пассажирскими авиакомпаниями. Певица Жасмин подарила квартиры и дома пострадавшим от паводков семьям в Дагестане. Эдакэнерго восстанавливает электроснабжение в районах республики. Теперь подробно. Авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки, будут проверять не реже раза в год при помощи инспекционных визитов, рейдовых осмотров и других контрольных мероприятий. Такой проект постановления правительства разработал Минтранс. Ключевое новшество – введение дополнительной категории риска. Если в действующей редакции все объекты, связанные с гражданской авиацией, относятся к категориям высокого, значительного и среднего риска, то в новой к ним добавляется еще одна – чрезвычайно высокого. К ней предлагается отнести объекты, связанные с коммерческими воздушными перевозками пассажиров. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила лицензирования частных детективов и охранников. Правительство утвердило обновленный порядок, который не только ужесточает требования к соискателям, но и вводит строгие запреты для уже работающих специалистов. Главное нововведение – четкий список того, что категорически запрещено делать частным детективам. За нарушение этих правил лицензию могут аннулировать. В частности, нельзя выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, собирать сведения о частной жизни, политических и религиозных убеждениях граждан, передавать свою лицензию третьим лицам и многое другое. Певица Жасмин подарила квартиры и дома 15 пострадавшим от наводнения семьям в Дагестане. 8 из них из Махачкалы переезжают в квартиры, приобретенные на личные средства артистки, а для 7 семей из Мамедкалы началось строительство домов. Общая площадь нового жилья превышает 700 квадратных метров. Певица посетила Дагестан, чтобы лично вручить ключи от квартир в новом жилом комплексе в поселке Новый Хушет. В результате непогоды жители Акушинского, Левашинского и Лакского районов временно остались без света. Специалисты ДакЭнерго с необходимой техникой выехали на места и приступили к восстановительным работам. За неделю с 16 по 22 июня цены на бензин в Северокавказском федеральном округе выросли почти на 9,5%, достигнув в среднем 78 рублей 95 копеек за литр. Самые высокие цены среди субъектов СКФО зафиксированы в Дагестане. Бензин – 87 рублей за литр, дизельное топливо – 87 рублей 61 копейка. И о курсах валют на сегодня: доллар – 75 рублей 63 копейки, евро – 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Ну что, друзья мои, 12.18 московское время. На волнах радио «Прибой» началась программа по заявкам «Час желаний». На Макс пишите на 8-988-291-1007, и ваши желания будут исполнены. Послушать песню, передать приветы, поздравить с праздником. Сегодня 26 июня, сегодня пятница. Вспомнить, у кого сегодня праздник в жизни. И, конечно, делайте это, поздравляйте в эфире нашего радио. Мы с большим удовольствием исполним ваши желания и подарим хорошее настроение вашим близким людям. Меня зовут Адам, всем доброго дня. И спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам.
10: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой. «Росювелир».

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Ну что, друзья мои, одно из первых сообщений уже долетело до нас на 8-988-291-1007. Да, Макс, и вот такого содержания. Доброго дня, Радио Прибой. Хотим поздравить с днем рождения Аиду. Дорогая наша, будь успешной, как всегда, красива и счастлива. Для нее Aura Dion Wear Does Love Go. И спасибо, вот написали, видимо, очень близкие для Аиды люди, девочки. С большим удовольствием. Вас с днем рождения, Аида. Будьте здоровы и счастливы. Самое главное.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Итак, 12.25, у нас сообщение следующее. Салам алейкум всем, любимая радиостанция «Прибой». Хотелось бы просто пожелать всем мира и добра. Желаю чудесного, хорошего настроения. Пускай никакая причина не испортит тебе настроение. Каким бы ни было твое сердце, смотри на все с простотой сердца и улыбкой на лице. Пусть день одарит тебя радостью и хорошими новостями. Чтобы на душе было легко и приятно, написал Гамид. Что-нибудь веселое просит поставить миролюбого «Гуляй» звучит на волнах радио «Прибой». Спасибо за теплые, приятные пожелания, уважаемые наши слушатели Гамид. We'll be right back.

0: желаний. С Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Программа «Час желания» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир». Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Час желаний.
10: Итак, дамы и господа, уже мы перешли во вторую половину этого музыкального часа программы по заявкам «Час желаний». 8-988-291-1007, телефон эфирной студии, куда вы можете писать свои сообщения и передавать привет и поздравлять. Делайте это до конца этого музыкального часа, а пока дослушаем дивную любовь в исполнении прекрасного Майры Шахбановой на волнах радио «Прибой».

Следующее сообщение, которое долетело до нас на 8-988-291-1007 наш Макс. Добрый день, Дагестан. Отличная пятница всем. Подарите Сакинат песню из Ира Алишикова и Тельмана. «Привет» называется песня. Спасибо, написала Залина, что с большим удовольствием для Сакинат мы готовы подарить эту песню от лица Залины. В эфире радио «Прибой». Ирина Алишикова и Тельман. «Привет».

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Ну что ж, без четверти час дня. Время в Махачкале. Радиостанция «Прибой», программа «По заявкам чья желание». 8-988-291-1007. На Макс пишите. Еще время у вас достаточно есть, друзья мои. А пока здравствуйте, радиостанция «Прибой». Слушаем вас и денно, и ношно. Хотим передать для Магомеда и Смиры песню «Лиан Раймс, Can't Fight the Moonlight», я так думаю. Спасибо за гостеприимство, написали нам, кто неизвестно, но точно знаем, что песня прозвучит для Магомеда, для Смиры, от благодарных друзей, родных, близких, может быть, и туристов. Делайте громче. Лиан Раймс на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: А нашу программу представляет, друзья мои, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир». Вы достойны лучшего.
0: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой. «Росювелир».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД рассказали о мошеннической схеме с талонами на бензин. Сотрудники Минтуризма Дагестана выявили нарушения в работе экскурсоводов в Казбековском районе. И в Дербенте обновят коммунальную технику. Теперь подробно. Мошенники звонят автомобилистам, предлагая получить топливо по записи без очереди, затем пытаются перехватить их учетные записи в Телеграм, используя код из СМС. Об этом сообщает МВД. Ведомство советует использовать двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на незнакомых сайтах. Если поступил звонок с таким предложением, нужно немедленно завершить разговор. Важно не сообщать никаких данных, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложение. Сотрудники Минтуризма Дагестана выявили нарушения в работе экскурсоводов в Казбековском районе. Специалисты ведомства провели рейдовые мероприятия на популярных туристических объектах в поселке Дубки и на территории экотуристического комплекса «Главрыба». По результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении двух экскурсоводов, работавших без аттестации. Остальные специалисты имели при себе бейджи, подтверждающие право на проведение экскурсий. Дилерский центр Минского тракторного завода откроется в Дагестане. Отмечается, что он входит в топ-10 крупнейших экспортеров тракторной техники в мире. Техника, выпущенная заводом, уже работает в 125 странах. Главный плюс проекта – создание сервиса у дома. Фермерам больше не придется длительное время ждать запчасти из соседних регионов и терять прибыль из-за простоя в посевной период. В Дербенте обновят коммунальную технику на 220 миллионов рублей. До конца года планируется приобрести более 20 единиц. Часть техники уже поступила в город. В стадии поставки находятся самосвалы, мобильный комплекс для ямочного ремонта, полноповоротные экскаваторы и городские пылесосы. За счет внебюджетных средств приобретены 4 мусоровоза. 3 из них уже доставлены в Дербент. В музее Махачкалы работает выставочный проект «Город как кожа». Организаторы подчеркивают, что это попытка зафиксировать столицу как живой дышащий организм, где каждое здание, стена и граффити или тихий переулок у озера Агёль являются частью общего покрова города. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Радио «Прибой».

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.

0: Табасаранская поговорка.
1: Слово, которое хочешь сказать сегодня, лучше сказать завтра.
0: Радио «Прибой».

0: море. Море отличной музыки. Включайся. Задаем настрой.
1: Реклама на радио.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингология.

0: фонендоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтранс предложил ужесточить контроль за пассажирскими авиакомпаниями. Певица Жасмин подарила квартиры и дома пострадавшим от паводков семьям в Дагестане. И Дагэнерго восстанавливает электроснабжение в районах республики. Теперь подробно. Авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки, будут проверять не реже раза в год при помощи инспекционных визитов, рейдовых осмотров и других контрольных мероприятий. Такой проект постановления правительства разработал Минтранс. Ключевое новшество – введение дополнительной категории риска. Если в действующей редакции все объекты, связанные с гражданской авиацией, относятся к категориям высокого, значительного и среднего риска, то в новой к ним добавляется еще одна – чрезвычайно высокого. К ней предлагается отнести объекты, связанные с коммерческими воздушными перевозками пассажиров. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила лицензирования частных детективов и охранников. Правительство утвердило обновленный порядок, который не только ужесточает требования к соискателям, но и вводит строгие запреты для уже работающих специалистов. Главное нововведение – четкий список того, что категорически запрещено делать частным детективам. За нарушение этих правил лицензию могут аннулировать. В частности, нельзя выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, собирать сведения о частной жизни, политических и религиозных убеждениях граждан, передавать свою лицензию третьим лицам и многое другое. Певица Жасмин подарила квартиры и дома 15 пострадавшим от наводнения семьям в Дагестане. 8 из них из Махачкалы переезжают в квартиры, приобретенные наличные средства артистки, а для 7 семей из Махачкалы началось строительство домов. Общая площадь нового жилья превышает 700 квадратных метров. Певица посетила Дагестан, чтобы лично вручить ключи от квартир в новом жилом комплексе в поселке Новый Кушет. В результате непогоды жители Акушинского, Левашинского и Лакского районов временно остались без света. Специалисты Дагэнерго с необходимой техникой выехали на места и приступили к восстановительным работам. За неделю с 16 по 22 июня цены на бензин в Северокавказском федеральном округе выросли почти на 9,5%, достигнув в среднем 78 рублей 95 копеек за литр. Самые высокие цены среди субъектов СКФО зафиксированы в Дагестане. Бензин – 87 рублей за литр, дизельное топливо – 87 рублей 61 копейка. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Какой сегодня день?
5: Лето!
4: Море музыки и света.
5: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 50 25.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47.

Друзья, вы не ощущаете себя брошенным или одиноким, даже находясь рядом с любимым человеком, о чем поет Бекки Хилл в своей песне «Outside of Love». 14.22, время московское, вы слушаете радио «Прибой», и мы продолжаем дарить вам хорошую музыку в эту пятницу, 26 июня. Зовут меня Адам, мы остаемся в этой компании, далее вместе с Лениным Агутиным. Мы качкали летний дождь, давайте послушаем и этот трек.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Цыпуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД рассказали о мошеннической схеме с талонами на бензин. Сотрудники Минтуризма Дагестана выявили нарушение в работе экскурсоводов в Казбековском районе. И в Дербенте обновят коммунальную технику. Теперь подробно. Мошенники звонят автомобилистам, предлагая получить топливо по записи без очереди, затем пытаются перехватить их учетные записи в Telegram, используя код из СМС. Об этом сообщает МВД. Ведомство советует использовать двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на незнакомых сайтах. Если поступил звонок с таким предложением, нужно немедленно завершить разговор. Важно не сообщать никаких данных, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложение. Сотрудники Минтуризма Дагестана выявили нарушения в работе экскурсоводов в Казбековском районе. Специалисты ведомства провели рейдовые мероприятия на популярных туристических объектах в поселке Дубки и на территории экотуристического комплекса «Главрыба». По результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении двух экскурсоводов, работавших без аттестации. Остальные специалисты имели при себе бейджи, подтверждающие право на проведение экскурсий. Дилерский центр Минского тракторного завода откроется в Дагестане. Отмечается, что он входит в топ-10 крупнейших экспортеров тракторной техники в мире. Техника, выпущенная заводом, уже работает в 125 странах. Главный плюс проекта – создание сервиса у дома. Фермерам больше не придется длительное время ждать запчасти из соседних регионов и терять прибыль из-за простоя в посевной период. В Дербенте обновят коммунальную технику на 220 миллионов рублей. До конца года планируется приобрести более 20 единиц. Часть техники уже поступила в город. В стадии поставки находятся самосвалы, мобильный комплекс для ямочного ремонта, полноповоротные экскаваторы и городские пылесосы. За счет внебюджетных средств приобретены 4 мусоровоза. 3 из них уже доставлены в Дербент. В музее Махачкалы работает выставочный проект «Город как кожа». Организаторы подчеркивают, что это попытка зафиксировать столицу как живой дышащий организм, где каждое здание, стена и граффити или тихий переулок у озера Агёль являются частью общего покрова города. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
6: You are listening to Radio Приборе. The best radio.

0: Тедди Свимс только что в нашем эфире, друзья, практически в самом начале очередного музыкального часа в эфире «Радио Прибой». Да, за окном лето, но сегодня природа решила устроить настоящий водный марафон. Льет, как из ведра. Но мы-то точно знаем, даже в самый сильный дождь можно найти повод улыбнуться, ведь правда же? Пусть капли барабанят по крышам, а у нас тут уют, хорошая музыка и немного солнечного настроения вопреки непогоде. Расскажите, друзья, в сообщениях, что помогает вам не грустить дождливые дни. Может быть, классная музыка, летний вайб такой, любимый чай, теплый плед, кино, книжка или что-то еще. Ну а прямо сейчас для вас трек, который согреет даже в такую дождливую погоду.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
8: «Росювелир». Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Появляется кто-то, кто становится для нас самой яркой звездой, той, что светит даже в самую темную ночь. И песня под названием «Звезда моей души» в исполнении Мышеда Тамарасхабовой, думаю, о том самом человеке, без которого мир теряет краски. А прослушали мы эту композицию, эту яркую новинку в рубрике «Премьера» на «Радио Прибой».
1: Радио Прибой. Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

ясных слов одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: на дорогах.
1: Ну, друзья, мы прекрасно понимаем, в каком состоянии сегодня наш город. Небольшой дождик и такой транспортный коллапс неизбежен. 5 баллов пробки сейчас в Махачкале, сразу вроде бы распогодилось, дождик перестал, но как быстро рассосутся пробки, конечно, одному Богу известно. Итак, наиболее сложные участки в нашем городе. Ну, давайте начнем с проспекта Акушинского. Здесь достаточно серьезные пробки, особенно ближе к северной автостанции. Там же еще и ДТП, и это серьезно усугубляет положение. В Семидыре на проспекте Казбекова тоже пробки. В Хасаиртовское шоссе при въезде и выезде из города тоже, ну, слева, можно сказать, если выезжать из города по эту сторону, достаточно сложно сейчас будет выехать. Так, далее. Ну, давайте вернемся к троллейбусному кольцу со стороны Магомеда Тагирова. Тоже пробка Гайдара Гаджиева в сторону кольца. Тоже есть затор. Также затор от троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева. Далее. Так, где у нас еще? До Хадаева, Коркмазова, Батырая. Все это в пробках. И даже... так, это у нас какая улица? Так. Это у нас Абубакарова, да? Я правильно это понимаю? Да, это улица Абубакарова, тоже очень сильно загружена. Далее, улица Дохадаева тоже сильно загружена. Ирчи-Казака, Гамидова, в общем, Яракского, друзья. И полностью, вот очень сложная ситуация на проспекте Шамиля

0: от кольца со стороны Дохадаева и вплоть до пересечения с Гамидова. И дальше тоже не легче, все там загружено, под мостом, за мостом, в сторону Хаджи-Булача, все загружено. Редукторный поселок в таком же состоянии. Ну вот, к сожалению, друзья, обходных дорог я вижу мало, даже на проспекте Амитхана Султана, где обычно свободно бывает, здесь чуть подзагружено. Абдул-Хакима Исмаилова, Азиза Алиева и генерала Омарова. Эти улицы бывают обычно не сильно загружены в такое время, а сегодня ситуация напряженная. В общем, друзья, остается только пожелать вам счастливого пути, при этом набраться терпения и обязательное соблюдение правил дорожного движения, потому что каждый из нас должен понимать, что дорожная обстановка зависит и от пешеходов, и от водителей. Поэтому взаимоуважение, терпение и, конечно же, друзья, хорошего настроя. Как бы там ни было, во всех отрицательных моментах всегда присутствует и положительный. Просто нужно присмотреться. Ну, а мы постараемся хорошей музыкой сделать вашу дорогу счастливой.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Следственный комитет предлагает ужесточить ответственность за преступления с детьми. В Дагестане утвердили трехлетний план берегоукрепления и расчистки русел рек. И в Махачкале создана интерактивная карта города. Теперь подробно. Следственный комитет предлагает ужесточить ответственность за преступления с детьми, в том числе против их половой неприкосновенности, об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, предлагается ввести отягчающие обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам, а также криминализировать склонение к суицидальному поведению и противодействовать токсикомании. Российские школы с 28-29 учебного года перейдут на единый государственный учебник по географии. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что речь идет о связи географии с биологией, физикой, историей, обществознанием и другими предметами. Сергей Кравцов пояснил, что поэтапное введение единого учебника по географии в школах начнется с 28 года. Он также напомнил, что утверждена единая программа преподавания географии, и сейчас идет работа над новыми атласами и контурными картами. Премьер-министр Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщил об утверждении плана работ по берегоукреплению и расчистке русел рек. По словам премьера, совместно с Федеральным агентством водных ресурсов работы начнутся в этом году и продлятся до 2029 года. План включает 36 мероприятий по берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений и расчистке русел рек. Ожидается, что общий объем финансирования достигнет порядка 6 миллиардов рублей. Фонд капитального ремонта республики сообщил о создании интерактивной карты города, созданной для удобного отслеживания хода реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Карта, разработанная Управлением муниципального жилищного контроля Махачкалы, представляет актуальные данные о жилом фонде. На ней отмечены многоквартирные дома, признанные аварийными, и дома, в которых в этом году запланирован или проводится капитальный ремонт. Центр управления регионом Дагестана продолжает обрабатывать поступающие от граждан обращения. Так, благодаря жителям в городе начались работы по асфальтированию улицы Исрапила Ибрагимова. Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Данные работы проводятся поэтапно с целью комплексного обновления дорожной сети. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: Yellow River и Кристи только что в нашем эфире, друзья. 16:08 в столице. Замечательный пятничный день продолжается. И даже несмотря на то, что за окном непогода, льет дождь. Ну, сейчас вот, по-моему, уже приостановился, но небо все еще серое. Так что, возможно, друзья, еще будет дождить. В общем, даже несмотря на такую погоду, друзья, пробки пусть не кажутся такими уж страшными, пусть сегодня все мелочи радуют, дела завершаются успешно, а впереди ждут самые замечательные выходные, которые, я надеюсь, вы проведете в нашей компании. Всем доброго дня и хорошего настроя. Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Это Радио Прибой, радио, которое разделит с вами и радость, и печаль.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на Радио Прибой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-450 51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

И «Ищу покоя» поет нам Динара Магомедова в песне, которая, конечно же, заставляет задуматься. Думаю, друзья, найти покой действительно можно, и способов на самом деле много, потому что у каждого он свой. У кого-то в теле и в движении, у кого-то в работе с умом и дыханием, в творчестве и в хобби, в контакте там, с природой, например, в отношениях и общении, потому что время с близкими, искренний разговор, взаимная поддержка создают такую прочную опору. Важно умение выстраивать границы. Иногда просто достаточно ограничить, например, общение с людьми, которые, ну, могут истощать. Также покой можно найти в духовности и в глубоких ценностях. Для кого-то источником покоя становится вера, молитва. Также покой может рождаться из осознания своих ценностей или, например, принятия какого-то несовершенства там, ситуации, умение не бороться с тем, что, как говорится, невозможно изменить. А еще покой может находиться в простом отдыхе. Иногда самый глубокий покой дает просто пауза. Тишина, отсутствие уведомлений, чтение бумажной книги, просто лежание с закрытыми глазами. В общем, друзья, желаю каждому из вас обрести свой покой и оставаться самим собой в гармонии с собой и окружающим миром.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
6: Погода. Можно, конечно, по-разному относиться к летнему дождю, друзья, но когда он интенсивен и приносит с собой проблемы, особенно транспортного характера, еще техногенного, ну, конечно же, мы такому дождю не очень радуемся. В общем, сегодня в Махачкале 26 градусов тепла, 26-27, дождь, ветер легкий, восточный, 1,5 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров, относительная влажность воздуха 60%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 20 градусов, ветер изменится на западный 2 метра в секунду, давление повысится, а температура днем не поднимется выше 22 градусов. Ночью уже 28 июня не опустится ниже 18 градусов, ветер будет северо-западный в пределах 6 метров в секунду. Что касается дождя, ну вот по прогнозам, потому что вот 100% утверждать, конечно, никто не может, даже профессиональные синоптики. Друзья, сегодня дождик часов до 7:30-8. Все еще будет продолжаться, уже после 8 приблизительно осадки остановятся. Но завтра, в субботу, тоже будет дождливо. В воскресенье уже солнечно, без осадков. В понедельник, вторник и в среду, на следующей неделе, до четверга, тоже будет дождить. Вот такая вот у нас, друзья, обстановка. В целом, по республике, если смотреть, я вам скажу, что практически везде сегодня дождливо и пасмурно. А вот за исключением только города Избербаша. Там нет дождя, 28 градусов тепла, и Южно-Сухокумск 28 градусов и солнечно. А так, в целом, по республике, да, везде пасмурно и везде дождит. В селении Акуша, например, 16 градусов, а в Аксае 26. И вот такая температурная разница. В Маджалисе 23, в Рутуле 26, в Левашах 18. А в Уркарахе тоже 18, в Терекре Мектеп 28 градусов тепла, и тоже везде дожди, друзья. Где-то чуть сильнее, где-то чуть послабее. Но как бы там ни было, давайте будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, что не обернется дождь катастрофы, не принесет нам лишние проблемы. Поэтому давайте надеяться на лучшее и слушать хорошую музыку, которая вызовет только положительные эмоции. В общем, друзья, все обязательно будет здорово.

0: Много голосов.
1: В Дагестане 17 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин определил содержание цифрового профиля иностранного гражданина. Более 56 тысяч пострадавших от паводков дагестанцев получили выплаты, и природному парку в республике нанесен значительный ущерб. Теперь подробно. Правительство утвердило перечень сведений для цифрового профиля иностранного гражданина в рамках новой системы учета иностранцев, полноценный запуск которой запланирован на начало июля. Наполнением профиля будут заниматься МВД, Минцифры, ФСБ, МИД и другие ведомства. Профиль будет содержать такие данные, как имя, пол, возраст, судимость, сроки постановки на учет, право управления автомобилем, владение недвижимостью и многое другое. Более 56 тысяч пострадавших от паводков дагестанцев получили выплаты. Общая сумма социальной поддержки превысила 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Минстрой республики продолжает прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье. Сейчас работа ведется в Дербентском районе. Завершить прием заявлений по всем муниципальным образованиям планируется до 1 августа. Незаконное строительство объектов выявлено в природном парке Верхний Гунипо в Дагестане. Как сообщает природоохранная прокуратура, в ходе незаконного строительства дома, бетонной площадки и забора снят, перемещен и перекрыт плодородный слой почвы на площади более 1500 квадратных метров. Ущерб, причиненный особо охраняемой природной территории и лесному фонду, оценили почти в 4 миллиона рублей. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Дагестан попал в число регионов, где растет спрос на отдых в деревянных домах. По данным аналитиков, обычные деревянные коттеджи снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Но в Дагестане и в Краснодарском крае туристы предпочитают бронировать деревянные дома на неделю. Кроме того, Дагестан стал регионом с одним из самых длительных сроков планирования путешествий. Дома там резервируют в среднем за 100 дней до поездки. В Махачкале завтра в сквере имени Сулеймана Стальского пройдет праздничный концерт в честь Дня молодежи, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. На главной сцене выступят популярные артисты. Также днем в сквере будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, спортивные активности, киберспорт, выставка машин, фудкорт и другое. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: А дождь идет. Друзья, несмотря ни на что, я же вас приветствую, желаю всем доброго вечера и хорошего настроения. Программа «Час желания» объявляется открытой, и мы с удовольствием, как всегда, ждем ваших смс-посланий в мессенджер «Макс» на номер 8-988-291-1007. А спонсором нашим является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
1: Итак, друзья, 8-988-291-1007. Легко сумеете дозвониться к нам в прямой эфир, либо пишите в мессенджер Макса. Первая порция смс-посланий прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай». Для всех моих односельчан пишу из селения Муцалау. Ну что ж, и вам огромнейший салам. Надеюсь, песня понравится и вашим сельчанам, и всем, кто проводит этот замечательный летний вечер в нашей компании. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Кизляра. Ваша постоянная слушательница Светлана. Ветер перемен, Анна Седокова, пожалуйста, давайте послушаем. Ну что ж, давайте будем слушать. Шлем вам тоже большой привет. Песня прозвучит в ближайшее время. Так, и вот еще одно смс-послание. Доброго вечера, Алиса, вам и хорошего эфира. Спасибо. Зовут меня Оксана, пишу из города Набережные Челны. Поставьте, пожалуйста, Ванессу Паради, если у вас такая музыка есть. А что значит, если у вас есть? У нас есть все. И песня такая «Жоли такси» будет она называться, обязательно прозвучит. Всем желаем приятного прослушивания и хорошего настроя.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

23 в столице. Друзья, продолжается программа «Час желаний». Я вот выглянула в окошечко, смотрю, небо чуть посветлело, а то оно было низким. Ощущение было, что дождь прольется всю ночь и весь вечер, но нет. Надеюсь, прогнозы сбудутся, и уже ближе к 8, даже где сейчас дождит, дождь остановится. В общем, друзья, с радужными надеждами на это мы с вами продолжаем общение в рамках программы «Час желаний». 8-988-291-10-07. Зачитаю очередную порцию. Так, добрый вечер, ассаламу алейкум. Пишу из города Дербента. Хочу поздравить свою маму с днем рождения. Маму зовут Рафига. Она добрая, умная, красивая и прекрасная женщина. Вырастила нас троих сама. Мама, мы тебя безумно любим. Твои дети Аслан, Зарифа и Мадинка. Поставьте, пожалуйста, песню про маму на лезгинском языке. Вы знаете, есть такая песня «Любимой маме», она так и называется. Она прозвучит обязательно в исполнении Диляры для вашей прекрасной маме. Пусть она будет здорова и счастлива долгие-долгие годы. Далее идем. Так. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из Левашинского района. Поставьте, пожалуйста, песню на даргинском языке в исполнении Маржанат Ильясовой. Поставлю обязательно что-нибудь в ее исполнении. Вам же, друзья, напоминаю, что слушать нас можно не только в FM-диапазоне, но и в социальных сетях ВК Музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс Музыка, Яндекс Радио еще, друзья, МТС Музыка и приложение Звук через все умные колонки. Алиса, Маруся и Салют. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний.
10: В разумных пределах.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: А вот и солнышко выглянуло, друзья, и вроде погода налаживается, ну, соответственно, и наше с вами настроение тоже. Продолжаю зачитывать ваши СМС-послания. Так, добрый вечер, Алиса. Пишу из города Буйнакска. Хочу передать большой салам всем, кто слушает радио, а еще всем, кто меня узнал. Зовут меня Мириам. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Зои Чунаевой. Ну что ж, что-нибудь в ее исполнении обязательно подберу. Мириам, такое красивое имя. А с удовольствием вместе с вами и послушаем. Так, далее идем. Так. Кто поет эту песню? Только открыла на лезгинском языке. Так, на лезгинском языке у нас звучала песня в исполнении Диляры. Маме любимой посвящалась. Она так и называлась «Любимой маме». Так, для Фатимы Роза Максумова «Парень из Гияра». Ну что ж, послушаем вместе с вами, друзья. Желаю всем приятного времяпрепровождения в компании с радиостанцией «Прибой».
2: Салонов «Рос Ювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Рос Ювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин,

0: это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Час желаний.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Следственный комитет предлагает ужесточить ответственность за преступления с детьми. В Дагестане утвердили трехлетний план берегоукрепления и расчистки русел рек. И в Махачкале создана интерактивная карта города. Теперь подробно. Следственный комитет предлагает ужесточить ответственность за преступления с детьми, в том числе против их половой неприкосновенности, об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, предлагается ввести отягчающие обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам, а также криминализировать склонение к суицидальному поведению и противодействовать токсикомании. Российские школы с 28-29 учебного года перейдут на единый государственный учебник по географии. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что речь идет о связи географии с биологией, физикой, историей, обществознанием и другими предметами. Сергей Кравцов пояснил, что поэтапное введение единого учебника по географии в школах начнется с 28 года. Он также напомнил, что утверждена единая программа преподавания географии, и сейчас идет работа над новыми атласами и контурными картами. Премьер-министр Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщил об утверждении плана работ по берегоукреплению и расчистке русел рек. По словам премьера, совместно с Федеральным агентством водных ресурсов работы начнутся в этом году и продлятся до 2029 года. План включает 36 мероприятий по берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений и расчистке русел рек. Ожидается, что общий объем финансирования достигнет порядка 6 миллиардов рублей. Фонд капитального ремонта республики сообщил о создании интерактивной карты города, созданной для удобного отслеживания хода реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Карта, разработанная Управлением муниципального жилищного контроля Махачкалы, представляет актуальные данные о жилом фонде. На ней отмечены многоквартирные дома, признанные аварийными, и дома, в которых в этом году запланирован или проводится капитальный ремонт. Центр управления регионом Дагестана продолжает обрабатывать поступающие от граждан обращения. Так, благодаря жителям в городе начались работы по асфальтированию улицы Исрапила Ибрагимова. Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Данные работы проводятся поэтапно с целью комплексного обновления дорожной сети. И о курсах валют: на сегодня доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM.

Кова только что отметилась в нашем эфире в это самое время. 18:10 в столице. Друзья, приветствую всех, кто проводит этот замечательный летний, конечно же. Благодаря дождливой погоде, друзья, кажется, что за окном не то, что даже весна, а можно сказать осень. Но в любом случае, надеюсь, вы проводите этот замечательный вечер в нашей компании. Хочется пожелать вам хорошего настроения в предвкушении скорого отдыха, общения с близкими и родными, атмосферой радости. И пусть сегодняшнее настроение будет на самом деле приподнятым, пусть пятница пройдет легко и на позитиве, и пусть все задачи обязательно решаются молниеносно и очень удачно. Желаю приблизиться к заветной цели и получить блестящие результаты.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой».

0: И группа One Republic. I don't wanna wait. Я не хочу ждать. Ну, такой вот воодушевляющий трек сейчас звучит в эфире самого народного. Друзья, мы действительно не хотим ждать ничего, ведь жизнь полна различных испытаний и вызовов, но даже в самые трудные моменты мир вокруг нас остается прекрасным и вдохновляющим. Все дело в мышлении, а не в розовых очках, вы же понимаете. Ну а миссия нашей радиостанции – согревать ваши сердца лучшей музыкой, напоминать о красоте вокруг вас и что эту красоту мы создаем ее себе сами, тоже хотим вам напомнить. В общем, хотим вдохновить вас на новые действия и стать мостиком к лучшей жизни и к лучшей версии вас самих. Друзья, ну мы продолжим в самое ближайшее время. Предложу вашему вашему вниманию премьерную работу. А пока Гульназ Гаджикурбанова и трек на табасаранском языке.
1: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: И иногда кажется, что ответы на самые важные вопросы прячутся где-то за горизонтом. И мы садимся в поезд, оставляем позади привычное и едем навстречу чему-то новому. Пусть даже пока не знаем, что нас ждет. И вот песня под названием «Поезда» в исполнении Сабрины Файер. Мне кажется, это про эту тягу к дороге, про мгновение между «было» и «будет», когда сердце бьется чуть быстрее. В общем, как-то вот на такие мысли навеяла эта композиция «Поезда» Сабрина Файер и рубрика «Премьера» на «Радио Прибой».
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Любовь, друзья, это не мгновение, а путь. И иногда он гладкий и светлый, а порой с крутыми поворотами, где приходится выбирать сердцем, а не разумом. И вот песня в исполнении Апанди Магомедова под названием «Дорога любви», мне кажется, как раз-таки о том, как мы идем навстречу друг другу, даже если дорога кажется весьма бесконечной. Вот на такой положительной ноте позволю себе распрощаться с вами, пожелать вам предстоящих хороших выходных, даже несмотря на то, что, возможно, они будут дождливыми. Желаю вам не потерять настроя, ну и, конечно же, провести эти дни в нашей компании, в компании с нашими ведущими выходного дня Зухрой Камаловой и Изой Ахметхановой. Услышимся здесь же в понедельник, друзья. Надеюсь застать вас в здравии и благополучии. Все это время с вами была ведущая Алиса Шахназарова. До новых встреч в эфире и пока-пока.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими.

0: В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Звук поставим.

0: Кербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин определил содержание цифрового профиля иностранного гражданина. Более 56 тысяч пострадавших от паводков дагестанцев получили выплаты, и природному парку в республике нанесен значительный ущерб. Теперь подробно. Правительство утвердило перечень сведений для цифрового профиля иностранного гражданина в рамках новой системы учета иностранцев, полноценный запуск которой запланирован на начало июля. Наполнением профиля будут заниматься МВД, Минцифры, ФСБ, МИД и другие ведомства. Профиль будет содержать такие данные, как имя, пол, возраст, судимость, сроки постановки на учет, право управления автомобилем, владение недвижимостью и многое другое. Более 56 тысяч пострадавших от паводков дагестанцев получили выплаты. Общая сумма социальной поддержки превысила 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Минстрой республики продолжает прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье. Сейчас работа ведется в Дербентском районе. Завершить прием заявлений по всем муниципальным образованиям планируется до 1 августа. Незаконное строительство объектов выявлено в природном парке Верхний Гунип в Дагестане. Как сообщает природоохранная прокуратура, в ходе незаконного строительства дома, бетонной площадки и забора снят, перемещен и перекрыт плодородный слой почвы на площади более 1500 квадратных метров. Ущерб, причиненный особо охраняемой природной территории и лесному фонду, оценили почти в 4 миллиона рублей. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Дагестан попал в число регионов, где растет спрос на отдых в деревянных домах. По данным аналитиков, обычные деревянные коттеджи снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Но в Дагестане и в Краснодарском крае туристы предпочитают бронировать деревянные дома на неделю. Кроме того, Дагестан стал регионом с одним из самых длительных сроков планирования путешествий. Дома там резервируют в среднем за 100 дней до поездки. В Махачкале завтра в сквере имени Сулеймана Стальского пройдет праздничный концерт в честь Дня молодежи, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. На главной сцене выступят популярные артисты. Также днем в сквере будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, спортивные активности, киберспорт, выставка машин, фудкорт и другое. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
5: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
4: На Радио Прибой — притчи народов мира.
6: Где Прибой, там и Родина.

Тихон Сергей.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоприбой. Вы слушаете радиоприбой.

0: отдышалось немного и снова пошло.
1: Радио «Прибой», соединяя сердца.
2: Реклама на радио.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
7: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
8: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ахмак аллачер, мекхер жедач.
2: Не бывает свадьбы без дурака.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
9: Музыка

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: может быть, это то, что мне в жизни моей не хватало. Может быть, это то, что мне в жизни моей не хватало.
1: Радио «Прибой».
2: Музыка, за которую не стыдно.
3: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: вздорная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.

0: Дагестане 21 час.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.

0: Аварская поговорка.
1: Одежда хороша новая, а друг старый.
2: Радио «Прибой».

0: лето.
1: Здравствует лето.
2: Радио «Прибой».
3: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
4: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Тим Мир. Радио Прибой. Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ва».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Сердце забрала так искренняя, пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Вспомни, что было.

0: Это Прибой. Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну мерхерката, кардну араба идит.
2: Готов сани летом, арбу зимой.
0: Радио «Прибой».

0: включает.
1: Прибой.
0: Ты включаешь. Настоящий хит. Реклама.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: Слушай,

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Dila Makla.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио Прибой.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Ой, сбичай, лай, уеп!

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: I just wanted to let you know.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радиоприбой.
2: Задаем настрой.
3: Сколько тебе нужно?

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Play.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радио Прибой.